98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

полощу дождь, пронизливый и густы. Только два деваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться в отдах. Он подкрывливая размовы, что побойдуют

0: Вы сказалі, што ў вас адчуванне, што быццам бы нечакана, незапланавана вас запрасілі на фестываль «Летусень», але што вы падумалі ў першую хвіліну?
1: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до апошнего момента, ну, камон.
2: Один из лепших гуртов и сидеть без фестиваля, и да Краков, да просто этого да не перенесе. И да, коли они да запросили, я кажу, да мы там, блин, порвем под сцены так, что да после нас будет наступный да выступовца, и тяжко ему будет тримать той кач, той, что мы робили под сценой. Ну, я думаю, нам это удалось, а, бо да, все-таки да, живе рок-н-ролл. Ну и вот классно отыграли, организаторы да, молодцы. Мы с ними одразу нашли, скажем так, взаимопонимание. Вот, и умовы да, для обоих были примальные. И все, все да, литерально да, вырашилось за 2 тижні до фестиваля. Хиба у них тут взлетел некий хедлайнер, я не ведаю, кто повинен тут был быть. Ну, але я думаю, что мы не подкачали.
1: Либо такие легкие на подъем, когда у нас есть махчимость, то мы не думаем 2 раза.
3: Погадаемся. Потому что мы любим играть концерты и любим это робить добро.
1: Аминь.
0: Концерт, от якого вы кайфанули, давайте за апошние 2 года. Найлепше.
1: Сегодня был вельми клевый концерт.
3: А концерт у сенсе наш, что мы играли?
1: Так, так.
2: Солянка.
0: Это может быть окей, давайте так, ваш выступ у Темлику, то бок и солянка, и фесты включаются сюда.
2: Я скажу так, что агулам все концерты со своим таким вайбом, и у Гдыни, и у Познани, все они кайфовые, и все заставили вот да, такие приемный смак. И да, на осень мы так это и повторим. Але фестиваль трохи адрознівається ад клубных концертов тим, що тут і сцена більш, і люди більш різностайні слухачі, бо, наприклад, менавіта на сольний концерт не прийшло стільки людей, скільки та сьогодні було під сценою. Тобто люди йшли на фестиваль, там вабіть час добра, відпочивати, там піти гарбатку, каву, кушати блінчики.

0: Сусветный хит тыдня.
1: У сусветном хите на хвалях радиорация Мерлин Мэнсон с новой композицией «Front Toward Enemy». Трек витриманы у фірмовой, змурочной эстетице музыканта и сполучая индустриальный рок, тяжкие гитары и провокационные мастацкие образы. Песню выйде у новый альбом «One Assassination, Wonder God, Chapter 2», выход якого запланованы на 14 жнюня. Новый релиз протягивает концепцию попередней частки и развивает темы человечей природы, веры и внутренних конфликтов, которые уже шмат годов застаются отменной рысой творчести Мерлина Мэнсона. «Front Toward Enemy» слухаем на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: беларускай сталіцы, і Алена Кавеліна, жыхарка Берасця. Яны дзеці Язэпа і Ганны Буракоў, якія ў тым жа 1944 годзе з'ехалі з Беласточчыны.
1: Одним из поводов в этот раз приехать сюда, поблагодарить батюшку, ну и подарить ему на память Мельницкий гостинец, на первой странице которого находится наш отец Бурак Юзеф. Вот. Все фотографии, кстати, выбирал Дорофей Феоник. Он на первую страницу выбрал нашего отца с его нажечённой и со своей сестрой, то есть попали. В этом журнале подведен итог наших трудов по розыску нашей родословной. Материалы о нашей семье мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал. У Славы мыслительная сила, Александр Михайлович у нас мобильный, за рулем. В любую точку Польши, Белоруссии, Москвы, России всегда может подвезти. Мы писали эти воспоминания для себя, для наших. У нас, вот как уже говорила, наша семья состояла из трех братьев, четырех сестер. И учитывая, что у нас сейчас 20 внуков, у нашей мамы, в смысле, правнуков 8, и мы решили написать для наших вот, потомков о нашей большой семье. Потому что в ней есть некоторые особенности. Писал в основном материал весь Мечислав. Все тут духов, очень много ценных вещей. Например, что наша мама ценила, я всегда. Мне вот в этих всех трактатах нравится то, что он выделил три импрезы, которые ценила наша мама. Я их все говорю. Три императивы. Первый – это долго жить. Это наша обязанность. Я запомнила, я это помню, там 100 страниц. Наша обязанность – жить долго. Перед самим собой, перед нашими детьми и перед Богом. Поэтому мы должны беречь здоровье и развиваться духовно. Второе, мама говорила, что надо быть смиренным. Что это, я помню, что это быть смиренным и послушным. Это идет на пользу тебе самому, когда ты смиренным. И это помогает тем, кто рядом с тобой. Как там ты написал?
2: Это твоя праца, тебе ж на корысть и на радость тем, кто тебе любит.
1: И на пользу. И третье, что жить по своим силам. Хотеть только то, что тебе может дано быть. Чего тебе не может дано быть, не надо этого хотеть. Это значит, опять не будешь. Тогда ты будешь счастлив. И я это, кстати, но там таких мыслей, я хочу сказать, что это основной труд, и там таких мыслей, которые касаются не только, допустим, он о маме пишет. Об отце, когда он пишет, он тоже делает вывод, что отец говорил, нельзя жить за чужой счет. Отец был очень интеллигентный человек, образованный. Во-первых, в советские времена каждую неделю ходил в церковь красиво. Его там преследовали, не поощряли. Но он от мала в церковь, он, кстати, ходил и венчался в Чарной церковне, родился в Макарках. Он мысль какая, что он смог, как Слава сказал, противопоставить себя властям и тому обществу. То есть он все равно, его с работы говорили, выбирай, Бурак, или работу, или церковь. И отец наш все равно выбрал церковь. Поэтому, написав весь материал Мечислава, много философских мыслей Мечислава и о Беларуси, и о роли Беларуси, и вот говоря вот о жизни. И поэтому мы в основном ее дарим эту книгу батюшке, потому что там также, кроме того, что есть философские мысли Мечислава, есть благодарность и упоминание о всей семье батюшки. О батюшке Николае там есть места, о матушке Марии, все детки называются, которые... И он там пишет, мы когда приезжали, все детки были тут, и что Александра прочитала молитвочку, это нам запомнилось, и что Марек всегда помогал при хозяйстве, ухаживал за нами. Писавший это все для себя, получилось и так, что там упомянут батюшка. И учитывая, что он в нашей душе, в нашей сердце, и, как вы видите, в нашей жизни, что мы приезжаем, мы решили сегодня подарить батюшке этот журнал и вашей семье. Теперь прочитай, какую ты сделал надпись. Теперь уже тебе слово.
2: Пане профессоре, дякую. Так, а что мы тут написали? Дорогий батюшка Николай, дякую за щирый удел у розшуку коренёв нашей семьи Бурак. Мечислав Бурак, Елена Кавелина, Чарна Церкевна, день свято, Узвижения Господня, день Узвижения, 17.05.2018.

0: Наши родители из отсюда, из Семен, из Польши, пешком шли до Бельска, там написано, корову папа вел за телегой, мама ехала в телеге с двумя детьми, везла кур, свинок, и они записались ехать в Брест, родители. А их вместо Бреста отвезли в Саратовскую область, в деревню, мы ее часто вспоминаем и говорим, она даже там упоминается. И как папа сам говорил словами, высадили в снег, зима, и расселяли по домам. Их поселили в такой дом, где были дети голодные, без одежды, и сидели на печке. И они там пожили 2 года в Саратове, и потом папа стал искать, вернуться опять в Брест, куда он давно хотел поехать. Нашел там твою сестру свою, и хотел, но опять же попал только в Волковыск. Пристроился к сестре, в Волковыске мы все 7 детей выросли, закончили все 1 школу, все эти 7 детей, и разъехались по всему свету. Я попала в Брест с Минска, 2 брата в Москве, и остальные... Значит, в Москве, я в Бресте, а эти в Минске. То есть после института мы все работали по направлению. А родители хотели с Саратова вернуться в Беларусь. Папа хотел по вере, по всему.
1: В 44-м годе выехали. Как только освободили, сразу и выехали в 44-м. И в 46-м уже приехали, а в 47-м родился уже здесь, в Белоруссии. Потому что победу они сустракали там.
0: Там, в Саратове, в 45-м
2: году. Доведывались, что мы отсюль. Мы от батьков доведались, что мы православные. Мы от батьков доведались, от батьки, не от батьков, что большевики – бандиты. Он тогда сказал еще при советах, в 60-е годы я от батьки почул, что большевики – это бандиты, бандитский строй. И потом, когда я это все начал читать, и когда я прочитал Виктора Суворова, его книжки, то там было написано все один в один, то, что рассказывал мне батька, как начиналась война, бо они, у них война начиналась в их хате, они тут жили в Бельску. Я, когда батька рассказывал, я, ну, с недоверием относился, бо я был советский, пионер, комсомолец, а когда я это вычитал у Виктора Суворова, он один в один, ты, как мне казалось, батькины сказки, у него там это написано, что якобы рихтовались до войны, и что и батькины словы подтвердили. Если бы Гитлер сегодня не напал, то про который час напал бы Сталин на Гитлера, бо он до этого рихтовался.
3: Ваш батька как назывался?
2: Иосиф Петрович. Народился в 1906 году, народился здесь, в этих краях, в деревне Макарки, вот. Он закончил техникум, школу будовляну еще за польских часов. Они были вывезены в эвакуацию, поэтому я все эти пытания только сейчас начинают подниматься, для чего царь вывозил тогда, это политика ассимиляции, вывоза и завоза сюда этих было. А батька тогда этого не разумел. Говорит, о, когда царь шел, то он эвакуировал людей от войск, а большевики даже не успели, они без штанов выбегали и пытались, где Восток, где Восток, где Восток. А я потом заразумел, что это была политика одна и та же, большевистская и царская, они схожие, потому что треба было вывозить людей, как захватить территорию, треба вывести отсюда людей, коренное население. И царь этим занимался. Батька народился тут, мать народилась в Семенах, вот в семье Семёны. Шлюп брали они вот в этой церкви нашей, в Чарной церковной, отец и мать в 33-м годе. Тут народились наши старейшие, ну, в этих краях. Они потом с эвакуации приехали сюда, батька, и он тут, он будовал у пана храбя Потоцкого, будовал вот эту конюшню, мы туда ходили, вот. Потом они, когда приехали с эвакуации, тогда они пожились в 33-м году, народились тут в Польше старшие наши Юра, Мария и Владимир, а потом, когда возвращались, уже второй раз наши поехали в Россию после войны, вот при войне за Советов в 44-м году, потом в 46-м возвратились в Беларусь, Волковыск.
3: Чему батьки поехали как раз у Советский Союз?
2: Батьку я лечу за красного. Он удельничал, и он цикавился, он был такой, как и тогда была вся молодежь, я же ведаю, какая была, они все были красного цвета, скажем так, прямо это все. Потом же их большевики обдурили всех за эту хорошую жизнь. Да. Он поверил, и так поддавался. Но они ведь не успели убежать. А если бы они успели, они бы убежали. Он же працевал на аэродроме у Советов, будовал под Бельском аэродром. На самый день войны, в субботу, у них не было выходных. Он же был будовничий, инженер-строитель. И этот начальник стройки сказал, ну, иди, бурак, домой. Они уже ведали, что война начнется. И отец пошел домой. А утром у неделю война, уже бомбы у него сыплются, вот тут он шел, а бомбы сыплются и валятся, и все взрывается. И войну они пересидели, працавали у немцев, на немцев, ну там заставляли, не заставляли, а как ты жить будешь? А немцев там и не было, были только эти полицейские. Батьки бы давно не было, чтобы мать не знала, как надо выживать. И потом, когда пришли уже советы в 44-м году, тоже там на все есть рассказы от наших батьков. И теперь я их нахожу в книжках, которые пишут историю. Я
3: сам первый раз советы пришли тут у 39-го.
2: И вот батька пошел к ним и працавал у них, и советы его научили, как разговаривать с евреями, чтобы они тебе дали подушки и простыни, чтобы встретить эту, чтобы встретить команду поховальную немцев. Они приехали по договору, вывозили этих своих убитых немцев тогда, и они приехали, вот эта команда немецкая. И комендатура, он там жил в колхозе, наверное, был уже тогда. Надо было, и этот, он пошел по этим евреям, дайте подушки, дайте эти, это надо рассказать этот анекдот. А они говорят, нема, нема, нема. Ну, он приходит этому коменданту и говорит, ну, нет у них. Знаешь что, Бурак, иди ты к этим евреям и скажи, пусть они тебе напишут, что у меня Йоселя Рабиновича нема подушек и нема простыней, и нема колдоров. Он пошел к этому, говорит, ну вот, пиши одному, второму, пойду сейчас, пойду тому скажу. Пока он троим этим сказал, уже первый, иди сюда, иди сюда. Там, как ее там зовут это, Идя там это сказала, что о, нашлись тут подушки. Так он и разбирал этих подушек. Быстро он их, ну, этот, большевики научили его родину любить. Вот. А мать разбиралась. Она мне в голову вбила, что партизаны были большевики, партизаны были русские, партизаны были бандиты, партизаны были белорусские. То есть партизаны были разные. И у них были большевики, советы были у них русицы, отделялись все. Поляки – это само собой. Они тут. А от них я впервые вот от батьки почул насчет этого польского национализма, потому что польские националистичные партизаны, они приходили и прямо выгоняли тебя. Давайте, сваливайте. И передавали другие, там, потому что люди ведали. А мы как? У нас материна сестра была замужем, да, за поляком, за тем, а всяком стала полькой, вся семья, мы к ним же приезжали, с них-то почали сюда приезжать, вот. А наши за Бураком Иосифом, за белорусом, за ходили, но у них семья тоже, это Васильчуков была православная, Васильчук православный был, Миколай. И тогда а на постои были, приходили к нам эти, кто занимался вербовкой, отъездом, эвакуацией отсюда. Ну, они как-то уговорили их. А отговаривала мать ее, не езди ты никуда, пусть он едет, сиди здесь. Ну, они поехали, поехали вот туда, в Саратов, там, то есть вот так они выехали. То есть как-то примусово-добровольно, потому что, ну, уже тяжело было тут выживать.
3: И там никто не мог выбирать, просто куда вывезли, там...
2: Да как тебе в вагоне, тебе ничего, ниоткуда ты там не выпрыгнешь никак, там не еды, ну, а что, в снег выкинули, да, реально, там все такое, там про работу. Но они быстро, они думали, что там начнут работать, можно будет жить, он же строитель пристроится. Но там с колхозами, в колхоз, мать на работу, а где-то мать, уже детей куча там. Трое этих, там двое, которые померли потом, с посерединки между нами, это и были там у нас Валя и Коля, вот, царство небесное, деточки маленькие. Один в дороге помер, второй так помер. Вот. И они разобрались быстро, что там нельзя жить, ни отец не уживётся, и они тогда как-то сбежали оттуда в 46-м. Не знаю, никто не рассказывал, как они сбежали. Как-то сеть, внимание, денег, ничего, приехали тут, не знаю, как они доехали.
3: Волковыск.
2: Да, приехали в Волковыск. И я так размерковываю, отец мне это не объяснял, что отец и не хотел ехать в Польшу. Не хотел он ехать в Польшу и не хотел там жить. А тут же была еще Западная Белоруссия, Волковыск же была Западная Белоруссия, и он думал, что тут так эта Западная Белоруссия будет процветать по-западному, не по-московскому. Но ну, тут быстро все поменялось.
4: Алена Каверина з Берасця і Мячеслав Бурак з Мінску. Дзеці Язэпа і Ганны Буракоў, якія выехалі з Беласточчыны ў 1944 годзе, расказваюць пра пошукі сваіх падляшскіх корняў.
2: У Валкавыску мы пражылі 40 гадоў. 47-го года этого до 87-го года, до смерти батьки, мы прожили в Волковыску. Мы все выучились, мы все поступили в институты, позаканчивали, защищали кандидатские, докторские, академики. Я академик, Петр академик, вице-президент Академии наук, природознавчих наук в Москве. А все остальные пани-профессоры, Нина, сестра Царства Небесное, тоже в институте преподавала, кандидат наук. Вовка был директором завода, помер заучастно в 55 году. Мы выжили потому, не потому, что там были советы, а потому, что отец ездил туда-сюда, и они не могли его идентифицировать, как я сейчас понимаю. Остался бы здесь при поляках, вот тогда, если бы не выехал туда, остался бы он там, в Казани, их вывезли в Казань, а он уже поступил в комиссарскую школу. Он раскулачил, он уже революционером был. Значит, его бы сначала большевики в 30-е годы, даже в 20-е, не дожил бы он бы никаких этих. Его сестра старшая Наталья отвезла в эту, в Польшу, назад, на родину, они приехали. Потом они выехали с Польши, потом остался все равно или большевики, или поляки, или кто-то все равно его нашли бы. А он этот острый очень, мать его никуда не выпускала. Потому что когда шли немцы, пришел один немец, дай ведро, пришел второй немец, дай ведро, пришел третий немец, дай ведро. Батька выходит, ну что вы там это? Этот немец за ружье, правда, пришел ведро искать. И пулю в лоб ему хотел, но мать выбежала, по ружью ему дала, и его за шкирку, и больше не выпускала его с хаты. Никуда никаких переговоров, никуда он не ходил. Только вот если тащат их куда, идите сюда, учет ведут, то, а сам он никуда не ходил, ничего не робил при оккупации. И она его не пускала никуда, ничего. Но сам он был ориентацией, оставался этой, и перебегал. И потом тихо сидел, никуда не вылазил, на эти, бо его не брали никуда. Ходил он в церковь, через преграды эти, я имел в виду не через преграды, а через преграды. У нас мать не ходила в церковь, мать начала ходить в церковь уже когда на пенсии, ну, на старшие годы, когда мы пришли, она хату всю пильновала. И я понял стратегию, она пильновала, чтобы она всегда была дома, когда батька придет. Чтобы он когда пришел, остался дома, не вышел. Вот эти 5 минут она его всегда тримала, чтобы никуда не звял. Как только выйдет, все, уже до свидания. Поэтому выпильновала, он не влезал, потому что его не брали. А потом он получилось так, что он поддался матери, детей нарожал, и он ими занимался. Кормить, и это у них есть, сейчас у старшего брата это есть, жёнка, дочка генерала, молодая, нарожала 5 детей ему. У меня в голову это не влезает, понимаете, все это она заробила. И он сейчас это квокчит там вокруг, это же надо кормить, в Лондоне сейчас учатся, живут все. Молодшая вот сейчас только народилась Иванка, год, только при них, а эти дети все в Лондоне, 4 детей. Поэтому это не благодаря большевикам, а благодаря тому, что тогда был индустриализация двумя методами строится, капиталистическим и социалистическим, а за счет мозговой этой, и за счет того, что эксплуатировали мозги они, зная, что нужно делать, сами они ничего, это строят. Ну, мы сейчас далеко в политэкономию залезем. Это не благодаря им, а благодаря общему цивилизационному потоку и так случайности, потому что наша семья, она была... Это не благодаря советам, а благодаря нам, что мы такие оказались, и умовы такие, и мы их выкоростили, понимаете? Мы не попались, большевизма, роль Октябрьской революции состоит в том, головное, Октябрь – это могильщик России, вот вам 3 слова. Это до сегодня идет этот процесс. Советы не кончились, потому что еще жива Россия советская. А она действует и на нас. Мы находимся в ареале советского духа. И так статья называется. Это отзыв на мою статью, рецензия, условно говоря. Цыпко, бессмертный дух советского экстрима. Когда твоя фамилия в такой статье, в независимой, у Цыпко 4 раза упоминается. Цитирует меня половину статьи, выцитировал здесь, в контексте Солженицына, Бердяева и кандидата наук Бурака. Я сам, когда прочитал, у меня глаза... Я не верил, что они напечатают. И это хорошая нагода задуматься о цивилизационной сущности белорусской нации. А в чем сегодня головное белорусской нации? Сегодня кризис белорусского нациотворения. Беларусь находится в кризисе, белорусская нация. В чем состоит наш оптимизм? Какие каштовности, чтобы нация выжила? Первая каштовность – это разумение цивилизационной каштовности белорусской нации. Первый тезис. И мы усведомление, мы должны толкать его. Второй тезис – это усведомление принадлежности белорусской нации к европейскому цивилизационному ареалу. И третий – духовная каштовность, национальная, потому что духовные каштовности имеют ранги. И третья национальная каштовность – это наша упевненность, наша у светлой будущей незалежной вольной Беларуси. Нас, националистов, задача их транслировать в громадство, в эти три каштовности. Эти три головные каштовности дозволят одуховить белорусское, оно сегодня не одуховлено, оно смертно хворое белорусское громадство, потому что оно, в нем живет совет, дух советский, дух дьявола. А чтобы его выкалить, его можно только заместить. А заместить его можно только белорусскостью. А вот эти три каштовности вытеснят его и Беларусь. А будет Беларусь, тогда будут жить белорусы везде в свете. И в Польше, и в Америке, и везде. А чтобы принять новую жизнь, треба сначала покаяться. Потому что покуль мы не признаем люди на публичном, на электоральном уровне, процедурно я ведаю, свою вину, свою человеческую слабость поддались, они же подкупили всех людей большевики условно, и затерроризировали человеческую слабость. Террор и подкуп. Свою человеческую слабость, покуль не покаяться в своих грехах былого життя, я там подробно расписал, какие грехи, дотоль мы новую мировосприятие не возьмем. А что касается вот этих пониманий, какие духовные конструкции, что правит мир. Раньше правили миром это материальные вещи, это земля и так далее, и так далее. Потом интеллектуальные, была индустриальная эпоха. А сегодня правят духовные каштовности. И вот духовные каштовности надо найти самому. И их в себе иметь и предъявить другим. И только в их, ну как его сказать, в коммуникации они проявляются. Они внутри не могут сидеть. Колбаса внутри может сидеть. Ее можешь съесть сам. А духовную каштовность ты сам съесть и не можешь. Колбасу можно съесть и одному. А духовную каштовность свою спожить нельзя. Тебе нужен партнер. Ты должен от него оттолкнуться, ему предъявить, чтобы он... И тогда ты её... она должна быть в коммуникации, духовная каштовность, в духовной коммуникации. И духовно видно это, что есть люди, которые духовно выбранные. И я-то залез на высокие эти, они здесь працуют на духовном поле. И почему мы сошлись, или сошлось это на нашей семье? Потому что наша семья это тоже не рядовая, потому что корни нашей семьи сягают в батюшку по отцовской линии Вилюлькевича. Я думаю, что его, это прадед, про него все ведомо, по-моему, в книгах записано. Прадед был настоятелем в Нарвских церкви, и я думаю, что его батька был тоже настоятелем какой-нибудь церкви, да, был святаром, и думаю, что был униатским святаром, потому что Илюлькевич его гоняли по всем церквам, и по дальним, и не постоянно служил, батюшка наш уже 30 годов прослужил, еще дай бог прослужит лет 40-50, вот. Его гоняли, он, наверное, был униатский, потому у него не вел журнал, когда мы приехали в церковь, тот период, когда он там служил, наш прадед Илюлькевич, то журнал не велся, нема никаких записей. И пришел другой, только начал писать, и до того были записи. И на этом узровне працуют духовные люди, такие, как отец Николай Овсенюк, такие, как коллега Дорофей Фионик, и такие другие, например, как Зенон Позняк, которые являются, ну, цивилизационными и лидерами белорусской нации, потому что он лидер сучасного дрожжения и створальник сегодняшней незалежной Республики Беларусь. Тому мы повинны поднимать духовность, а поднимать это белорусскость. Другого нема. Другой духовности для Беларуси нема. Только белорусскость, поднимать духовность, поднимать белорусскость. И они своими... И почему я тут оказался, почему мне это до места? Потому что они с правами, своими житем мацуют как раз белорусскость. Поэтому я тут оказался, и поэтому мне это до меня это, понимаете? И мы отшиваем, поэтому Фионик издал это, издает, и это зрозумело.
3: То, что вы белорус, то вам батька...
2: Это добро... Я доведался то, что я белорус первый раз, когда учился в этом, осмысленно, когда учился уже в институте, в МВТУ в Москве приехал, и надо было брать на прокат какой-то магнитофон какой-то на прокат, я взял батькин паспорт, и я увидел в батьке, что написано «Белорус». У меня тоже муж с паспортом, но я этого и не звертал уваги, и никакого акцентования не было на том, что мы белорусы. У нас в семье размовляли, до речи, по-польску, а мы размовляли уже в русской школе по-русски, в Волковыске в городе. А я потом закончил, поехал в Москву, и когда я приехал сюда, и... Приехал сюда, я по московская работа пошел, и я когда чул на улице говорку то по-белорусски, то размовляли, конечно, это типа мастаки, типа письменники, то мне было смешно тогда. Я был чистым шовинистом, российцем, и я тогда уже сразумел, что далее Москвы России не существует, ничего нету для московских, вообще, а для правителей далее Садового кольца ничего не существует, они не разумеют. И я этот... Когда приезжаешь, разумеешь, мне было смешно, что там, например, автобус не ходит, Волковыск, там это, то есть как люди могут, то есть мне было это, то есть и я себе позиционовал шовинистом настоящим, я верю, мне было смешно. Но в Народный фронт я пришел осмысленно, я пришел в 89 году в Народный фронт, я один со створальников, как меня вечерка представляет, как спрашивают, бурак, кто ты, это один со створальников, но я так ни себя не лечу, но я был членом редакционной комиссии, и в редакционную комиссию съезда меня включил съезд, не подрихтованные списки, а по съезду мы там уже начали это, вот. И я лечу, что националистам, антикоммунистам и незалежникам меня зарабил Зенон Позняк. И я вот сейчас был день нарождения, я написал ему, что дякую за особистое просветление, снятие этой советской облуды с глаз. Я вот так вот стал осмысленным, усведомленным националистом, осознанным. Я не националист, я осознанный националист. И даже глубей. Я не националист, не простой, а осознанный националист-расист. Кровь головная, головная кровь. А почему в Гродненской области все люди похожи на короля Батория? Много людей похожих. Когда я увидел друзей своих, и потом, когда увидел в истории Тараса фотку Батория, то я смотрю, что мои дружки на него похожи. Почему многие люди с Несвежа похожи на девчат рода Радзивиллов, которые на портретах этих знаменитых, когда была выставка знаменитая «Портреты в Минске», я пошёл, моя коллежанка, хорош, ну, женщина, дама, и одна, и вторая, и две бы, они четко похожи, когда я увидел, что они, значит, там где-то это. И почему? Со всеми там они не могли никаких дел натворить. Но дело в том, что род этот остается. Те умирают, там пусть несколько человек они запустили, а род остается, и он начинает заполнять. Я узнал, что я белорус, в 89-м, в 90-м годе, когда меня просветил Позняк, когда он прочитал нам «Отче наш», когда мы пришли в 89-м годе на вот эти деды 89-го уже года, и он встал и прочитал «Отче наш» на белорусской мове, для меня было потрясение, что Позняк ведает молитву. Я не знал никаких молитв. Наши батьки ходили в церковь, мы ходили в церковь, но в церковь мы потом пришли сами. Мы отошли с комсомола. Вот мы сами пришли в церковь уже в те годы, когда нас приперло, деваться было некуда, почти с земли вставали и пришли в церковь самостоятельно. Для меня было удивление, что Позняк читает молитву на белорусской мове. Но не этим он меня перевел, а постепенно, в силу. Это Бог створил человечий свет в нациях. И через нации он оживляет промысел Божий. А люди сами не могут зразуметь, что им Бог посылает. Для этого он посылает на землю таких особ, как Позняк и другие одухотворенные люди, которые могут принимать божественное, лидеры наций, цивилизационные, которые божественное могут принимать и транслировать это громадство. И от громадства набираться, духовно возрастать и оживлять связь помеж Богом и людьми. И таким образом творится свет. Бог не выгнал Адама и Еву из рая, а Он их послал творить человеческий свет, осуществлять промысел Божий. Бо Он сам не может копать картошку и шинковать капусту, поэтому посылает нас, чтобы мы в том лику и створяли. А покаяние потребно для того, потому что человеческий свет рефлексивно включен в Божий свет, мы часть Божьего света. И только понимая божеское творение, мы можем создавать свой свет. Поэтому покаяться надо, чтобы откинуть старое, что мы по-старому жили. И тогда мы будем понимать, иначе мы не понимаем, что нам посылает Бог. по-другому мы не сможем понимать божественный промысел. И дальше, а это ведет в тупик, нас не будет. А и такие люди, это люди, как Поздняк, как Кастусь Калиновский. Я когда, я только в эти годы прочитал письма с Подшибеницы. Представьте, какой молодой человек, какое написал письма с Подшибеницы, что через 150 годов оно тебя трясет. Я когда прочитал это, думаю, и люди это читают и живут по-дурацки, понимаете? Слухают этих, понимаете? Слабость человеческая, не могут. А это насколько мощь и духовная мощь, и сила человека. Вот это есть лидеры нации. Он же перевернул все. И до сегодняшнего дня его духом питается вот это незалежевское движение. Потому я в ряд написал тут. Костюк Калиновский называет Ластовский. Это они придумали Костусь. Лидеры национальные наши, которые створили сегодняшнюю Беларусь.

0: Ваш працоўны шлях вы скончылі што?
1: Московская вышэйшая тэхнічная вучэльня меня Баумана, прочнасць летательных апаратов. Я занимался, учился запускать ракеты, была детская мечта. А калі закончил, то працаваў по прочнасці атамных станций. И моя идея, которую я выдумал, они сейчас ее притворяют, но им нельзя это робить, вытворчасць товарной электрической энергии на буйномасштабной атомной энергетике, створить несколько, 7 атомных станций и тогда продавать энергию. Они одну взяли, сейчас вторую там собираются. Но я такой лозунг сказал, Венцюку сказал, нам можно будовать атомные станции, им нельзя, потому что у них устройство порядка такое, что они небеспечные. А демократичное устройство, тут расписано подробно, как, что такое демократичное, партнерское устройство, это старое устройство, когда они все ведают, понимаете, и сидят снаружи. А когда ты внутри партнер и даешь возможность рефлексивно связываться, а рефлексивно, когда ты одновременно делаешь, потом, исходя из того, как сделал, и свое понимание меняешь. Понимание твоей реальности такое, ты поэтому такой домик рисуешь. Когда начал строить, видишь, понимание твое меняется, ты домик меняешь, твое меняется. Вот Сороса написано, рефлексивно. Сегодня будет жить только рефлексивный мир, тот, кто находится внутри процесса. Никакой бизнес не будет жить, что внаружи вложил. Вкладывать не надо, нужно чудо. И все бизнесмены сегодняшние, не бизнесмены, а творцы, Джобсы, Гейтсы, они все внутри процесса, и это процветает, создается. Креатив нужен, а креатив – это твоя духовность, другого нет креатива. Еще его нужно уметь внедрить, а для этого нужно создать умовы. Что такое Цукерберг? Это стиль американской жизни, это не человек. Это все американское, и сконцентрируется в этом, потому что кто хочет что-то сделать, там имеет максимость это заработать. Начиная от президента и кончая самым последним, все процессы на того, чтобы ты создал свою идею, притворил в жизнь. Ты этим занимался, а потом, да, я почему, мне все заказы были московские, с Москвы, прочностью атомной станции я занимался, и заказчики были одна из контор, которые там, три конторы было, которые атомными энергетиками занимались. А когда союз кончился, финансирование прекратилось, и это все было долго, это все колебался, деньги-то жить-то надо, и я перешел вот в громадскую деятельность, в смысле не деятельность, а в обществоведение начал выучать, разбираться, пошел во фронт, начал заниматься вот этими справами, начал заниматься антикризисным консультированием. Сейчас я антикризисный консультант. Откуда берется кризис? Как его преодолеть? Какие? Поэтому я такой артикул вы не напишете за 2 дня. Это 10 лет надо писать. В 5-м году там, или в каком-то году брат мне сказал, ты что говоришь, напиши. И он профинансировался, чтобы я сидел дома. Первый трактат я написал, вот этот, тогда по-русски еще когда, там 6-й, 7-й год, не памятаю когда. И потом потихоньку это все докрыл, потом, почему у нас проблемы. И я разобрался со всем этим. Сейчас у меня и разобрано, и почему у нас так, почему у них так. Кое-что я тут написал. Но я ПС писал почти столько же, сколько этот трактат. Я первый раз его озвучил 17 соковика на конференции КХП, Консервативно-христианская партия Поздняка, которая была конференция 17-го, что тычется назвы артикула «Беларусь на вечность». Право было так. Действие на приконце лютого 27.02.18 мастак Олег Марочкин по теле у мне, как порадится на конт мемориального знака достогодия БНР. А я как раз дописываю этот артикул, имел намер заехать до его порадиться по тексте. Першесный накид, якого я ему уже показывал. Мастак рассказал про реализацию задумы Зенона Поздняка на конт мемориального каменя, показал вариант эскизаў і падтрымаў маю прапанову паставіць у назву гэты пазняковскі запавет нашчадкам. Беларусь навечна. Дзякуй, дарагі сябра Марачкін, за паглыбленне ў тэксты і ідэйнае кіраванне гэтым пісаннем. Для нармальнага чалавека цяжка прачытаць. Я когда это написал, это же 5 раз выписывался по-разному этот текст. Это там слоган, этот лозунг, это этот. А когда я вышел на заповед нащадкам, я подпрыгнул до потолка, все повыдирал. Это мое. Я сказал, Марочка, ну, сказал, я не претендую здесь ни на одно слово в этом тексте. Это все там идеи Поздняка, кого хохотите. А вот это мое, говорю. Поздняковский заповед нащадкам белорусского языка. Вот что я написал в этих 5 листах. Ну, он погодился. В чем тут проблема? Проблема не в этом писании. Я вам скажу, вы то ведаете, но когда я вам скажу, сразу заразумеете, в чем проблема? Я хочу это выдать. Хочу, чтобы Поздняк написал предмову. Но Поздняк ведает тексты, он сам сказал, что пусть Бурак там выступит и так далее. Но я пишу. Сейчас я вам прочитаю, вы заразумеете, что я пишу. Коли мы националисты, разумеем, бясспрэчную цывілізацыйную каштоўнасць беларускай нацыі, дык мы павінны несці гэта разуменне ў грамадства і сваімі справамі трансліраваць яго ў будучыню. Таму што нашыя справы можам ажыццяўляць толькі мы, у меру нашай духоўнасці, нашага мыслення, нашай адказнасці. Што, дарэчы, і робяць грамадскія актывісты нацыяналістычнай арыентацыі з Беларускага народнага фронту адраджэння, кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху салідарнасці разам, партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, інстытута беларускай гісторыі і культуры, мастаковскай творчай суполкі Пагоня і многія іншыя актывісты. Справ, якіх я канкрэтна не ведаю, але ж яны ёсць і мацуюць беларускую справу. І ўдзячнай памяцю нам будуць вольная Беларусь і беларуская адметнасць нашых нашчадкаў. Так, от это, тут што ты напісана, пішы, што хочаш. А от это, от в таком кантексте напісаць нельзя. Потому что я только показал, как... так, Пазняк скажет, выкинь вот это. Это скажет, выкинь вот это. Я сказал, не, или вы так, или я, а у меня есть как опубликовать. Мне не треба это ничего, я сам им даю гроши. Про Волковыс книжку, ну я у Петра взял, я знал, где найти. Про Волковыс книжку там выдали, там еще, я там, поэтому выдать мне тут $300 я найду.

0: Гісторыя сям'і Буракоў змешчана ў трэцім нумары мельніцкага гасцінца за 2017 год. У заканчэнні гісторыі Мячаслаў Бурак піша: «Наша роднасць стала для нас вышэй за нашыя нацыянальныя, рэлігійныя і цывілізацыйныя адрозненні. Яна стала для нас яднаючай каштоўнасцю, што вызначае наша прыцягненне адзін да аднаго і жывіць нашую жыццёвую сілу. А гэты падляшскі край праз еднасць выхадцоў з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі, спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глабалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». Мячаслаў Бурак, Менск, 2012, Алена Каверына, Брэст, 2017.
1: Таких удивительных людей, как батюшка Николай Евсенюк, и как его семья, и матушка Мария, очень мало. И я вспоминаю тот первый день, когда мы приехали просто взять справочку о том, что тут похоронены наши прадеды. Васильчук Софья, Вальчук Миколай. До этого мы позвонили, что мы приедем с мужем в субботу, можно ли к вам зайти. Матушка нам рассказала, что зашла, оказывается, я одна, я уже этого не помню. А это значит, что я пришла по делу взять справочку и сразу уйти. Но матушка Мария и батюшка Николай очень настойчиво нас приглашали попить чаю вот за этим прекрасным белым столом. Мы говорим: батюшка, мы только возьмем справочку, тут оставим записочки и побежим. Мы ехали в Семены к нашей двоюродной сестре. А мы приехали с дождя, с холода, и мы ехали к сестре. Они нас напоили чаем, а мы брали справку для того, чтобы могли приехать наш 8 человек, чтобы все мы, у нас 4 брата, 3 сестры, но сейчас уже... У нас было, наверное, 3 брата, 2 сестры. Взять справки, чтобы мы все могли бесплатно с визой приехать, взять по этой справке. И мы, значит, сказали как-то батюшке, что мы приедем на службу. Приехали брат из Москвы на эту службу, приехал мой сын из Бреста, мой сын из Москвы, племянники. Мы собрались 8 человек с этими визами наведать могилы наших бабушки, не про бабушки и дедушки. После службы батюшка Николай говорит моему мужу, что он тебе, Саша, сказал:
2: «Зайдите к нам на чаек». На
1: там чаек. Матушка Мария приготовила чаек и запрошая вас на чаек на Харбату, Александру Михайловну. Но мы постеснялись идти, мы пришли на службу просто помолиться, мы не планировали заходить в гости. Но опять же, они настолько убедительно, настойчиво приглашали, что мы не могли отказаться. И вы представьте, мы все 8 человек, как сегодня, опять пришли к бабушке, опять пришли к батюшке Николаю Овсянюку. Ну, поблагодарить мы уже согласились, мысли, когда уже здесь побывали. Ну и познакомиться. И у нас такие остались впечатления, что не всегда получается даже своих родных так принять, как нас принимала матушка Мария и батюшка Николай. Всегда, когда мы приезжаем сюда, батюшка и матушка приглашают нас себе в дом. И некоторые из нашей семьи, для них этот дом стал еще более родным, чем для нас. То есть они сюда приходят за духовной помощью, за беседами. Еще могу сказать один секрет, что среди нас есть люди, которым очень трудно пойти к причастию и к исповеди пойти. А батюшка умеет сделать так, что они все-таки осмеливаются, понимают, как подойти к батюшке в храм, как пойти на исповедь. Мой сын впервые был у этого батюшка из Москвы вот, на причастии. Муж первый раз тоже отважился прийти именно к батюшке Николаю. Племянница Наталья. То есть зайти в храм не так просто, хотя они живут в Минске и Бресте. Поэтому от меня большая благодарность батюшке Николаю, что мои близкие, родные, сын, муж, племянники, ну, проявили, ну, как сказать, смелость и смирение прийти на исповедь и на причастие к батюшке. Специально по нашей просьбе был отслужен молебен у иконы «Неупиваемая чаша». За все встречи большое спасибо батюшке Николаю Овсянюку из Чарной церкви и матушке Марии, которая духовно поддерживают, воспитывают, укрепляют нас. Спасибо.
3: Так вот, про батюшку рассказать. Я хочу про батюшку сказать, про духовность вот эту, что он одуховлен он любовью к ближнему. Вот что самое главное. И это оно сидит. А это только внутри. Это ты не наберешь никакими культурами, никакими этим. Это внутренний дух человека. Духовно выбранные люди. Потому что простые люди мир духовному не могут воспринять. Бог-то всем дает благодать свою. А воспринять ее простой человек не может, потому что ему некогда. Ему нужно косить, рубить, есть и пить и так далее, и так далее. А духовно избранные люди, они могут воспринимать то, что Бог дает, и транслировать это в житё, передавать простым людям. И тот, кто хочет, тот, кто придет в церковь, тот, кто придет вместо духовного общения, тот перемет духовное и возрастет и духовно, и материально. Вот. А чтобы воспринять, взять духовное, надо проявлять инициативу, чтобы проявить свою духовность. Хотел сказать про эти, что батюшка помог конкретно нам. Да, он нам помог найти фамилию, имя Илюкевича, да, Илюкевича, которого мы знаем. Познакомил нас в Градиску с Тминским, показал нам день смерти деда Миколая, не говорю уже про надгробие, благодаря опеке батюшки. И, конечно, ежедневное, постоянное молитвенное опекование нашей семьей. Батюшка молится по нашим запискам ежедневно. Мне хочется сказать так, что дякуючи батюшке возрастает наша духовность. А наша духовность возрастает, и мы возрастаем в жизненной силе. Наша жизнь материальная, реальная, простая, делается сильнее. Поэтому дякую, батюшка, вам за служение ваше, которое мы посильно можем воспринять. Суть состоит в том, что сегодня жизнь будет строиться только тогда, когда мы можем воспринимать духовное. И оно вышло уже. Жизнь 200 лет назад была, командовали те, которые имели материальную возможность командовать. Потом в индустриальный период те, которые были интеллектуально выше. А сегодня жизнь определяется теми, кто духовно выше и может свою духовность загнать в реальную жизнь. И вот к этим людям, я хочу связать к этому, принадлежат духовно избранные, такие, как отец Николай и такие, как Дорофей Фионик. Поэтому мы и сошлись. Значит, какие большие дела, которые лёсовызначальные для роста нашей духовности, потому что если мы не будем опираться на наши корени, если мы их не раскопаем, если мы белорусы не захочем белорусами зваться, то завалится вся эта Беларусь, а Беларусь завалится, тогда и нас, белорусов, не будет. Мы превратимся в поляков, а те, той край, превратится в русских. Потому что наши уже дети, тех, которые живут в Москве, они уже русские. Дети наши, которые здесь живут, уже поляки. А это белорусские же корни все. Вот. Поэтому нам треба, чтобы была Беларусь, а мы как бы разговаривали по-белорусски. Вот.

Героями сегодняшней встречи у серии «Спадля с Шародом» была семья Бураков, яким, будучи неде у Москве, Петербургу, Лондоне, Менску, Тиберости, захотелось ошукать своих подляжских корнев. С Аленой Каверыной и Мячеславом Бураком мы сустрелися у Черной Церковной, у гостинным доме айца Миколая Овсенюка и его матушки Марии. Передачу подрыхтовала Валя Лаевская.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Варшаве у неделю 26 липеня развитались с письменницей Светланой Курс, литературный псевдоним Ева Вежновец. Развитание с письменницей отбылось у Музея Вольной Белоруссии. Жадающих выказать пошану творцы было так шмат, что у зале навод не хапило места. Людям довелось чекать своей чарги на улице. Тягом 3 годин жадающие делились своими успоминами и думками про письменницу. Одна из них – экс-политвязанка, активистка Вольга Филатченкова.
2: Было все вельми нечакано. Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как я на ее бачить, оно цалком супало с моим уявлением. Наприконце она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу, вот я так само, просто я лечу, что главное – это любовь. Чомусь я чула, что я повинна с ее познакомиться. Я у кого-то там спитала ей контакт, мне дали контакт, я ее написала, ну и она отказала, и все. И мы домовились пойти попить каву неяк в Варшаве. И вот мы год, напевно, все ніяк не могли встретиться с этой кавой. То яе не было, то мяне не было. Карацей, нешта не атрымлівалася. І аднойчы ўсё ж такі атрымалася. Якраз тут вось у Музеі Вольнай Беларусі яна выступала, і ў мяне был для яе такі падарунак. Кніжачка якраз з Любаншчыны пра Петровіцу. І яна таксама ёсць на фоточцы, ці то за 11-й год, ці то што. Гэтую кніжачку выйграла на адным мерапрыемстве. І я якраз прывалакла гэтую кніжачку. И кажу, Светлана, это я, ось я вам писала, мы уже никак не сустрелимся. Она такая, нарешті сустрелися, ну и потом никак вот так посябравали.
3: Ты еще под час панихиды рассказывала вельми милую историю про котов.
2: Так, это перед Новым годом, перед этим Света заехала до нас в гости, никак, и как раз я просто кликала на кототерапию, я ведала, что у нее своя котка, котка, на жаль, так само померла, незадолго до того, как Света померла. И она была уже старенькая, одрозненная от Светы. Я ведала про то, что Света любит котов, и я еще закликала Света. Это проходила уже у нас кототерапия. Она такая, у меня котка, я кажу, у меня 3. Я такая, три, И так было, конечно, цудовно, как она с ними. Просто я разговаривала с каждым, про каждого рассказывала. Вот это, и он такий, вот он барон, боже, какой у него колер, он как граф. А, до речи, у наши все коты, они подобранные. Они беспородные, але чему все вельми прихожие. Ну и Света просто, ну, с кожным размовляла, и у все, да,

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый

0: Героі сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам» – сям'я буракоў, родам з сям'ёнаў і макарак на Падляшчы. Язэп Пятровіч Бурак і ягоная жонка Ганна Мікалаевна Бурак пакінулі Беласточчыну ў 1944 годзе. Іхнія дзеці ў пошуках корняў вярнуліся на Беласточчыну. Сёння яны людзі, можна сказаць, поспеху, прафесары, вучоныя, дахаваліся дзяцей, унукаў і праўнукаў, якія таксама жывуць у розных кропках свету, але яднае іх Падляшча, бо адтуль і вытокі сям'і Бурак. У пошуках корняў дапамагалі сямейству Бурак айцец Мікалай Авсенюк з прыхода ў Чорнай Царкоўнай, дзе ў 1933 годзе пабраліся шлюбам Язэп Бурак і Ганна Васільчук. Пра пошукі сваіх корняў і пра сям'ю Буракоў расказваюць Мячаслаў Бурак, цяпер жыхар беларускай сталіцы, і Алена Кавеліна, жыхарка Берасця. Яны дзеці Язэпа і Ганны Буракоў, якія ў тым жа 1944 годзе з'ехалі з Беласточчыны.
1: Одним из поводов в этот раз приехать сюда, поблагодарить батюшку, ну и подарить ему на память Мельницкий гостинец, на первой странице которого находится наш отец Бурак Юзеф. Вот. Все фотографии, кстати, выбирал Дорофей Феоник. Он на первую страницу выбрал нашего отца с его нажечённой и со своей сестрой, то есть попали. В этом журнале подведен итог наших трудов по розыску нашей родословной. Материал о нашей семье мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал, и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал. У Славы мыслительная сила, Александр Михайлович у нас мобильный, за рулем. В любую точку Польши, Белоруссии, Москвы, России всегда может подвезти. Мы писали эти воспоминания для себя, для наших. У нас, вот как уже говорила, наша семья состояла из трех братьев, четырех сестер. И учитывая, что у нас сейчас 20 внуков, у нашей мамы, в смысле, правнуков 8, и мы решили написать для наших вот, потомков о нашей большой семье, потому что в ней есть некоторые особенности. Писал в основном материал весь Мечислав. Все тут духу, очень много ценных вещей. Например, что наша мама ценила, я всегда. Мне вот в этих всех трактатах нравится то, что он выделил три импрезы, которые ценила наша мама. Я их все говорю. Три императивы. Первый – это долго жить. Это наша обязанность. Я запомнила, я это помню, там 100 страниц. Наша обязанность – жить долго. Перед самим собой, перед нашими детьми и перед Богом. Поэтому мы должны беречь здоровье и развиваться духовно. Второе, мама говорила, что надо быть смиренным. Что это, я помню, что это быть смиренным и послушным. Это идет на пользу тебе самому, когда ты смиренен. И это помогает тем, кто рядом с тобой. Как там ты написал?
2: Это твоя праца, тебе ж на корысть. И на радость тем, кто тебя любит.
1: И на пользу. И третье, что жить по своим силам. Хотеть только то, что тебе может дано быть. Чего тебе не может дано быть, не надо этого хотеть. Это значит, опять не будешь. Тогда ты будешь счастлив. И я это, кстати, но там таких мыслей, я хочу сказать, что это основной труд, и там таких мыслей, которые касаются не только, допустим, он о маме пишет. Об отце, когда он пишет, он тоже делает вывод, что отец говорил, нельзя жить за чужой счет. Отец был очень интеллигентный человек, образованный. Во-первых, в советские времена каждую неделю ходил в церковь красиво. Его там преследовали, не поощряли. Но он от мала в церковь, он, кстати, ходил и венчался в Чарной церкевне, родился в Макарках. Он мысль какая, что он смог, как Слава сказал, противопоставить себя властям и тому обществу. То есть он все равно, его с работы говорили, выбирай, Бурак, или работу, или церковь. и отец наш все равно выбрал церковь. Поэтому, написав весь материал Мечислава, много философских мыслей Мечислава и о Беларуси, и о роли Беларуси, и вот говоря вот о жизни. И поэтому мы в основном ее дарим, эту книгу, батюшке, потому что там также, кроме того, что есть философские мысли Мечислава, есть благодарность и упоминание о всей семье батюшки. О батюшке Николае там есть места, о матушке Марии, все детки называются, которые... И он там пишет, мы когда приезжали, все детки были тут, и что Александра прочитала молитвочку, это нам запомнилось, и что Марек всегда помогал при хозяйстве, ухаживал за нами. Писавший это все для себя, получилось и так, что там упомянут батюшка. И учитывая, что он в нашей душе, в нашей сердце, и, как вы видите, в нашей жизни, что мы приезжаем, мы решили сегодня подарить батюшке этот журнал и вашей семье. Теперь прочитай, какую ты сделал надпись. Теперь уже тебе слово.
2: Пане профессоре, дякую. Так, а что мы тут написали? Что? Дорогий батюшка Николай, дякую за щирый удел у розшуку коренёв нашей семьи Бурак. Мечислав Бурак, Елена Каверина, Чарна Церкевна, день свята, Уздвижения Господня, день Уздвижения, 17.05.2018.

0: Наши родители из отсюда, из Семен, из Польши, пешком шли до Бельска, там написано, корову папа вел за телегой, мама ехала в телеге с двумя детьми, везла кур, свинок, и они записались ехать в Брест, родители. А их вместо Бреста отвезли в Саратовскую область, в деревню, мы ее часто вспоминаем и говорим, она даже там упоминается. И как папа сам говорил словами, высадили в снег, зима, и расселяли по домам. Их поселили в такой дом, где были дети голодные, без одежды, и сидели на печке. И они там пожили 2 года в Саратове, и потом папа стал искать, вернуться опять в Брест, куда он давно хотел поехать. Нашел там твою сестру свою, и хотел, но опять же попал только в Волковыск. Пристроился к сестре, в Волковыске мы все 7 детей выросли, закончили все 1 школу, все эти 7 детей, и разъехались по всему свету. Я попала в Брест с Минска, 2 брата в Москве, и остальные... Значит, в Москве, я в Бресте, а эти в Минске. То есть после института мы все работали по направлению. А родители хотели с Саратова вернуться в Беларусь. Папа хотел, по вере, по всему.
1: В 44-м годе выехали. Как только освободили, сразу и выехали в 44-м. И в 46-м уже приехали, а в 47-м родился уже здесь, в Белоруссии. Потому что победу они сустракали там.
0: Там, в Саратове, в 45-м
2: году. Доведывались, что мы отсюль. Мы от батьков доведались, что мы православные. Мы от батьков доведались, от батьки, не от батьков, что большевики бандиты. Он тогда сказал еще при

0: то праз каторы час напал бы Сталін на Гітлера, бо он да гэтага рыхтаваўся.
1: Ваш бацька як называўся?
0: Іосіф Петрович. Нарадзіўся в 1906 годзе, нарадзіўся здесь, в этих краях, в деревне Макарки. Вот. Он закончил техникум, школу будовляную еще за польских часов. Они были вывезены в эвакуацию, поэтому я все эти пытания только сейчас начинают подниматься, для чего царь вывозил тогда, это политика ассимиляции, вывоза и завоза сюда этих было. А батька тогда этого не разумел. Говорит, о, когда царь шел, то он эвакуировал людей от войск, а большевики даже не успели, они без штанов выбегали и пытались, где Восток, где Восток, где Восток. А я потом заразумел, что это была политика одна и та же, большевистская и царская, они схожие, потому что треба было вывозить людей, как захватить территорию, треба вывести отсюда людей, коренное население. И царь этим занимался. Батька народился тут, мать народилась в Семенах, вот в семье Семёны. Шлюб брали они вот в этой церкви в нашей, в Чарной церковной, отец и мать в 33-м годе. Тут народились наши старейшие, ну, в этих краях. Они потом с эвакуации приехали сюда, батька. И он тут, он будовал у пана храбя Потоцкого, будовал вот эту конюшню, мы туда ходили, вот. Потом они, когда приехали с эвакуацией, тогда они поженились в 33-м годе, народились тут в Польше старшие наши Юра, Мария и Владимир, а потом, когда возвращались, уже второй раз наши поехали в Россию после войны, вот при войне за Совета в 44-м годе, потом в 46-м возвратились в Беларусь, Волковыск.
1: Чему батьки поехали как раз у Советский Союз?
0: Батьку я лечу за красного. Он удельничал, и он цікавился, он был такой, как и тогда была вся молодежь, я же ведаю, какая была, они все были красного цвета, скажем так, прямо, это все. Потом же их большевики обдурили всех за эту хорошую жизнь. Он поверил, и так поддавался. Но они ведь не успели убежать. И если бы они успели, они бы убежали. Он же працевал на аэродроме у Советов, будовал под Бельском аэродром. На самый день войны, в субботу, у них не было выходных. Он же был будовничий, инженер-строитель. И этот начальник стройки сказал, ну иди, бурак, домой. Они уже ведали, что война начнется. И отец пошел домой. А утром, у неделю война, уже бомбы у него сыплются вот тут. Он шел, а бомбы сыплются и валятся, и все взрывается. И войну они пересидели, працевали у немцев, на немцев. Ну, там заставляли, не заставляли, а как ты жить будешь? А немцев там и не было, были только эти полицейские. Батьки бы давно не было, чтобы мать не знала, как надо выживать. И потом, когда пришли уже советы в 44-м годе, тоже там на все есть рассказы от наших батьков. И теперь я их нахожу в книжках, которые пишут историю.
1: Я сам первый раз советы пришли тут
0: в 39-м. И вот батька пошел к ним и працевал у них, и советы его научили, как разговаривать с евреями, чтобы они тебе дали подушки и просто чтобы встретить эту, чтобы встретить команду поховальную немцев. Они приехали по договору, вывозили этих своих убитых немцев тогда, и они приехали, вот эта команда немецкая. И комендатура, он там жил в колхозе, наверное, был уже тогда. Надо было, и этот, он пошел по этим евреям, дайте подушки, дайте эти, надо рассказать этот анекдот. А они говорят, нема. Ну, он приходит этому коменданту и говорит, ну, нет у них. Знаешь что, Бурак, иди ты к этим евреям и скажи, пусть они тебе напишут, что у меня Йоселя Рабиновича нема подушек и нема простыней, и нема колдоров. Он пошел к этому, говорит, ну вот, пиши одному, второму, пойду сейчас, пойду тому скажу. Пока он троим этим сказал, уже первый, иди сюда, там, как ее там зовут это... Идя там это сказала, что о, нашлись тут подушки. Так он и разбирал этих подушек. Быстро он их, ну, этот, большевики научили его родину любить. Вот. А мать разбиралась. Она мне в голову вбила, что партизаны были большевики, партизаны были русские, партизаны были бандиты, партизаны были белорусские. То есть партизаны были разные. И у них были большевики, советы были у них русицы, отделялись все. Поляки, это само собой, они тут. А от них я впервые вот от батьки почул насчет этого польского национализма, потому что польские националистичные партизаны, они приходили прямо выгоняли тебя. давайте сваливайте. И передавали другие, там, потому что люди ведали, а мы

0: как? У нас материна сестра была замужем, да? За поляком, за тым осяком, стала полькой, вся семья. Мы к ним же приезжали, с них почали сюда приезжать. Вот. А наши за Бураком Иосифом, за белорусом, и ходили. Но у них семья тоже, это Васильчуков была православная. Васильчук православный был, Миколай. И тогда на постой были, приходили к нам эти, кто занимался вербовкой, отъездом, эвакуацией отсюда. Ну, они как-то уговорили их. А отговаривала мать ее, не езди ты никуда, пусть он едет, сиди здесь. Ну, они поехали вот туда, в Саратов, там, то есть вот так они выехали. То есть как-то примусово-добровольно, потому что, ну, уже тяжело было тут выживать.
1: И там никто не мог выбирать, просто куда вывезли, там...
0: Да как тебе в вагоне, тебе ничего, ниоткуда ты там не выпрыгнешь никак, там не еды, ну, а что, в снег выкинули, да, реально, там все такое, там про работу. Но они быстро, они думали, что там начнут работать, можно будет жить, он же строитель пристроится. Но там с колхозами, в колхоз, мать на работу, а где-то мать, уже детей куча там. Трое этих, там двое, которые померли потом, с посерединки между нами, это и были там у нас Валя и Коля, вот, царство небесное, деточки маленькие. Один в дороге помер, второй так помер. Вот. И они разобрались быстро, что там нельзя жить, ни отец не уживётся, и они тогда как-то сбежали оттуда в 46-м. Не знаю, никто не рассказывал, как они сбежали. Как-то сеть, внимание, денег, ничего, приехали тут, не знаю, как они доехали.
1: Волковыск.
0: Да, приехали в Волковыск. И я так размерковываю, отец мне это не объяснял, что отец и не хотел ехать в Польшу. Не хотел он ехать в Польшу и не хотел там жить. А тут же была еще Западная Белоруссия, Волковыск же была Западная Белоруссия, и он думал, что тут так эта Западная Белоруссия будет процветать по-западному, не по-московскому. Но ну, тут быстро все поменялось.
2: Алена Каверына з Берасця і Мячаслаў Бурак з Мінску. Дзеці Язэпа і Ганны Буракоў, якія выехалі з Беласточчыны ў 1944 годзе, расказваюць пра пошукі сваіх падляшскіх корняў.
0: У Валкавыску мы пражылі 40 гадоў. С 47-го года этого до 87-го года, до смерти батьки, мы прожили в Волковыску. Мы все выучились, мы все поступили в институты, позаканчивали, защищали кандидатские, докторские, академики. Я академик, Петр академик, вице-президент Академии наук, природознавчих наук в Москве. А все остальные пани профессоры, Нина, сестра Царства Небесное, тоже в институте преподавал кандидат наук. Вовка был директором завода, помер заучастно в 55 году. Мы выжили потому выжили, не потому, что там были советы, а потому, что отец ездил туда-сюда, и они не могли его идентифицировать, как я сейчас понимаю. Остался бы здесь при поляках, вот тогда, если бы не выехал туда, остался бы он там, в Казани, их вывезли в Казань, а он уже поступил в комиссарскую школу. Он раскулачил, он уже революционером был. Значит, его бы сначала большевики в 30-е годы, даже в 20-е, не дожил бы он бы никаких этих. Его сестра, старшая Наталья, отвезла в эту, в Польшу, назад, на родину, и приехали. Потом они выехали с Польши, потом остался все равно или большевики, или поляки, или кто-то все равно его нашли бы. А он этот острый очень, мать его никуда не выпускала. Потому что когда шли немцы, пришел один немец, дай ведро. Пришел второй немец, дай ведро. Пришел третий немец, дай ведро. Батька выходит, ну что вы там это? Этот немец за ружье, правда, пришел ведро искать. И пулю в лоб ему хотел, но мать выбежала по ружью, ему дала. И его за шкирку, и больше не выпускала его с хаты. Никуда никаких переговоров, никуда он не ходил. Только вот если тащат их куда, идите сюда, учет ведут, то, а сам он никуда не ходил, ничего не робил при оккупации. И она его не пускала никуда, ничего говорит. Но сам он был ориентацией, оставался этой, и перебегал. И потом тихо сидел, никуда не вылазил на эти, бо его не брали никуда. Ходил он в церковь через преграды эти, я имел в виду не через преграды, а через преграды. У нас мать не ходила в церковь, мать начала ходить в церковь уже когда на пенсии, ну, на старшие годы, когда мы пришли, она хату всю пильновала. И я понял стратегию, она пильновала, чтобы она всегда была дома, когда батька придет, чтобы он когда пришел, остался дома, не вышел. Вот эти 5 минут она его всегда тримала, чтобы никуда не звял. Как только выйдет, все, уже до свидания. Поэтому выпильновал, он не влезал, его, а не влезал, потому что его не брали. Вот, а потом он получилось так, что он поддался матери, детей нарожал, и он ими занимался. кормить, и это у них есть, сейчас у старшего брата это есть, жёнка, дочка генерала, молодая, нарожала 5 детей. Я, у меня в голову это не влезает, понимаете? Все это она заробила. И он сейчас это квокчик там вокруг, это же надо кормить, в Лондоне сейчас учатся, живут все. Молодшая сейчас только народилась, Иванка, вот, только при них, а эти дети все в Лондоне, 4 детей. Поэтому это не благодаря большевикам, а благодаря тому, что тогда был индустриализация двумя методами строится, капиталистическим и социалистическим, а за счет мозговой этой, и за счет того, что эксплуатировали мозги они, зная, что нужно делать, сами они ничего, это строят. Ну, мы сейчас далеко в политэкономию залезем. Это не благодаря им, а благодаря общему цивилизационному потоку и так случайности, потому что наша семья, она была... Это не благодаря советам, а благодаря нам, что мы такие оказались, и умовы такие, мы их выкоростили, понимаете? Мы не попались, они в большевизма, роль Октябрьской революции состоит в том, головное, Октябрь – это могильщик России, вот вам три слова. Это до сегодня идет этот процесс. Советы не кончились, потому что еще жива Россия советская, а она действует и на нас. Мы находимся в ареале советского духа. И так статья называется. Это отзыв на мою статью, рецензия, условно говоря. Цыпко, бессмертный дух советского экстрима. Когда твоя фамилия в такой статье, в независимой, у Цыпко 4 упоминается, цитирует меня половину статьи, выцитирует раз, в контексте Солженицына, Бердяева и кандидата наук Бурака. Я сам, когда прочитал, у меня глаза, я не верил, что они напечатают. И это хорошая нагода задуматься о цивилизационной сущности белорусской нации. А в чем сегодня головное белорусской нации? Сегодня кризис белорусского нациотворения. Беларусь находится в кризисе, белорусская нация. В чем состоит наш оптимизм? Какие каштовности, чтобы нация выжила? Первая каштовность – это разумение цивилизационной каштовности белорусской нации. Первый тезис. И мы усведомление, и мы должны толкать его. Второй тезис – это усведомление принадлежности белорусской нации к европейскому цивилизационному ареалу. И третья духовная каштовность, национальные, потому что духовные каштовности имеют ранги. И третья национальная каштовность – это наша упевненность, наша у светлой будущей незалежной вольной Беларуси. Нас, националистов, задача их транслировать в громадство, в эти три каштовности. Эти три головные каштовности дозволят одуховить белорусское, оно сегодня не одуховлено, оно смертно хворое белорусское громадство, потому что оно, в нем живет совет, дух советский, дух дьявола. А чтобы его выкорить, его можно только заместить. А заместить его можно только белорусскостью. А вот эти три каштовности вытеснит его и Беларусь. А будет Беларусь, тогда будут жить белорусы везде в свете. И в Польше, и в Америке, и везде. А чтобы принять новую жизнь, треба сначала покаяться. Потому что, покуль мы не признаем люди на публичном, на электоральном уровне, процедурно я веду, свою вину, свою человеческую слабость, поддались, они же подкупили всех людей, большевики, условно, и затерроризировали человеческую слабость. Террор и подкуп. Свою человеческую слабость, покуль не покаяться в своих грехах былого життя, я там подробно расписал, какие грехи, дотоль мы новое мировосприятие не возьмем. А что касается вот этих пониманий, какие духовные конструкции, что правит мир. Раньше правили миром это материальные вещи, это земля и так далее, и так далее. Потом интеллектуальные, была индустриальная эпоха, а сегодня правят духовные каштовности. И вот духовные каштовности надо найти самому, и их в себе иметь и предъявить другим, и только в их, ну как его сказать, в коммуникации они проявляются, они внутри не могут сидеть, колбаса внутри может сидеть, ее можешь ты съесть сам. А духовную каштовность ты сам съесть и не можешь. Колбасу можно съесть и одному. А духовную каштовность свою спожить нельзя. Тебе нужен партнер. Ты должен от него оттолкнуться, ему предъявить, чтобы он... И тогда ты её... она должна быть в коммуникации, духовная каштовность, в духовной коммуникации. И духовно видно это, что есть люди, которые духовно выбранные. И я-то залез на высокие эти, они здесь працуют на духовном поле. И почему мы сошлись, или сошлось это на нашей семье? Потому что наша семья это тоже не рядовая, потому что корни, корони нашей семьи сягают в батюшку, по отцовской линии Вилюлькевича, я думаю, что его, это прадед, про него все ведомо, он в книгах записан, прадед был настоятелем в Нарвских церкви, и я думаю, что его батька был тоже настоятелем какой-нибудь церкви, да, был святаром, и думаю, что был униатским святаром, потому что Илюлькевич, его гоняли по всем церквам, и по дальним, и не постоянно служил, батюшка наш уже 30 годов прослужил, еще дай бог прослужит лет 40-50, вот. Его гоняли, он, наверное, был униатский, потому у него не вел журнал, когда мы приехали в церковь, тот период, когда он там служил, наш прадед Илюлькевич, то журнал не велся, нема никаких записей, пришел другой, только начал писать, и до того были записи. И на этом узровне працуют духовные люди, такие как отец Николай Овсенюк, такие, как коллега Дорофей Фионик, и такие другие, например, как Зенон Позняк, которые являются, ну, цивилизационными и лидерами белорусской нации, потому что он лидер, лидер сучасного отражения и створальник сегодняшней незалежной Республики Беларусь. Тому мы повинны поднимать духовность, а поднимать – это белорусскость. Другого нема. Другой духовности для Беларуси нема. Только белорусскость, поднимать духовность, поднимать белорусскость. И они своими... И почему я тут оказался, почему мне это до места? Потому что они справами, своими житем мацуют как раз белорусскость. Поэтому я тут оказался, и поэтому мне это до мене это, понимаете? И мы отшиваем, поэтому Фионик издал это, издает, и это зразумело.
1: То, что вы белорус, то вам батька...
0: Это говорилось. Я доведался то, что я белорус первый раз, когда учился в этом, осмысленно, когда учился уже в институте, в МВТУ в Москве приехал, и надо было брать на прокат какой-то магнитофон какой-то на прокат, я взял батькин паспорт, и я увидел в батьке, что написано «белорус». У меня тоже может паспорт, но я этого и не звертал уваги, и никакого акцентования не было на том, что мы белорусы. У нас в семье размовляли, до речи, по-польску, а мы размовляли уже в русской школе по-русски, в Волковыске в городе. А я потом закончил, поехал в Москву, и когда я приехал сюда, и... Приехал сюда, я по московская работа пошел, и я когда чул на улице говорку, то по-белорусски, то размовляли, конечно, это типа мастаки, типа письменники, то мне было смешно тогда. Я был чистым шовинистом, российцем, и я тогда уже сразумел, что далее Москвы России не существует, ничего нету для московских, вообще, а для правителей далее Садового кольца ничего не существует, они не разумеют. И я этот... Когда приезжаешь, разумеешь, мне было смешно, что там, например, автобус не ходит в Волковыск, там это, то есть как люди живут, то есть мне было это, то есть и я себе позиционовал шовинистом настоящим, я верю, мне было смешно. Но у Народный фронт я пришел осмысленно, я пришел в 89 году в Народный фронт, я один со створальников, как меня вечерка представляет, как спрашивают, Бурак, кто ты? Это один со створальников, но я так ни себя не лечу. Но я был член редакционной комиссии, и в редакционную комиссию съезда меня включил съезд, не подрихтованные списки, а по съезду мы там уже начали это, вот. И я лечу, что националистам, антикоммунистам и незалежникам меня зарабил Зенон Позняк. И я вот сейчас был день нарождения, я написал ему, что дякую за особистое просветление, снятие этой советской облуды с глаз. Я вот так вот стал осмысленным, усведомленным националистом, осознанным. Я не националист, я осознанный националист. И даже глубей. Я не националист, не простой, а осознанный националист-расист. Кровь головная, головная кровь. А почему в Гродненской области все люди похожи на короля Батория? Много людей похожих. Когда я увидел друзей своих, и потом, когда увидел в истории Тараса фотку Батория, то я смотрю, что мои дружки на него похожи. Почему многие люди с Несвежа похожи на девчат рода Радзивиллов, которые на портретах этих знаменитых, когда была выставка знаменитая портреты в Минске, я пошел, моя коллежанка, хорошая, ну, женщина, дама, и одна, и вторая, две бы, они четко похожи, когда я увидел, что они, значит, там где-то это, и почему? Со всеми там они не могли никаких дел натворить, но дело в том, что род этот остается, те умирают, там пусть несколько человек они запустили, а род остается, и он начинает заполнять. Я узнал, что я белорус, в 89-м, в 90-м годе, когда меня просветил Позняк, когда он прочитал нам «Отче наш», когда мы пришли в 89-м годе на вот эти деды 89-го уже года, и он встал и прочитал «Отче наш» на белорусской мове, для меня было потрясение, что Позняк, ведает молитву. Я не знал никаких молитв. Наши батьки ходили в церковь, мы ходили в церковь, но в церковь мы потом пришли сами. Мы отошли с комсомола. Вот мы сами пришли в церковь уже в те годы, когда нас приперло, деваться было некуда, почти с земли вставали, пришли в церковь самостоятельно. Для меня было удивление, что поздняк читает молитву на белорусской мове. Но не этим он меня перевел, а постепенно, в силу. Это Бог створил человечий свет в нациях. И через нации он оживляет промысел Божий. А люди сами не могут зразуметь, что им Бог посылает. Для этого он посылает на землю таких особ, как Поздняк и другие одухотворенные люди, которые могут принимать божественные, лидеры наций, цивилизационные, которые божественные могут принимать и транслировать это громадство. И от громадства набираться, духовно возрастать и оживлять связь помеж Богом и людьми. Это таким образом творится свет. Бог не выгнал Адама из Еву, из рая, а он их послал творить человеческий свет, осуществлять промысел Божий. Бо он сам не может копать картошку и шинковать капусту, поэтому посылает нас, чтобы мы в том лику и створяли. А покаяние потребно для того, потому что человеческий свет рефлексивно включен в Божий свет, мы часть Божьего света. И только понимая божеское творение, мы можем создавать свой свет. Поэтому покаяться надо, чтобы откинуть старое, что мы по-старому жили. И тогда мы будем понимать, иначе мы не понимаем, что нам посылает Бог. По-другому мы не сможем понимать божественный промысел. И дальше, а это ведет в тупик, нас не будет. А и такие люди, это люди, как Поздняк, как Кастусь Калиновский. Я только в эти годы прочитал письма с Подшибеницей. Представьте, какой молодой человек, какое написал письма с Подшибеницей, что через 150 годов оно тебя трясет. Я когда прочитал это, думаю, и люди это читают и живут по-дурацки, понимаете? Слухают этих, понимаете? Слабость человеческая не могут. А это насколько мощь и духовная мощь, и сила человека. Вот это есть лидеры нации. Он же перевернул все. И до сегодняшнего дня его духом питается вот это незалежническое движение. Потому я вряд написал тут. Костюк Калиновский. Костюк Калиновский называет Ластовский. Это они придумали Костусь. Лидеры национальные наши, которые створили сегодняшнюю Беларусь.

0: Ваш працоўны шлях вы скончылі што?
1: Московская вышэйшая тэхнічная вучэльня меня Баумана, прочнасць летательных апаратов. Я занимался, учился запускать ракеты, была детская мечта. А калі закончил, то працаваў по прочнасці атамных станций. И моя идея, которую я выдумал, они сейчас ее притворяют, но им нельзя это работать, вытворчасць товарной электрической энергии на буйномасштабной атомной энергетике, створить несколько, 7 атомных станций и тогда продавать энергию. Они одну взяли, сейчас вторую там собираются. Но я такой лозунг сказал, Венцюку сказал, нам можно будовать атомные станции, им нельзя, потому что у них устройство порядка такое, что они небеспечные. А демократичное устройство, тут расписано подробно, как, что такое демократичное, партнерское устройство, это старое устройство, когда они все ведают, понимаете, и сидят снаружи. А когда ты внутри партнер и даешь возможность рефлексивно связываться, а рефлексивно, когда ты одновременно делаешь, потом, исходя из того, как сделал, и свое понимание меняешь. Понимание твоей реальности такое, ты поэтому такой домик рисуешь. Когда начал строить, видишь, понимание твое меняется, ты домик меняешь. Твое меня... Вот Сороса написано, рефлексивно. Сегодня будет жить только рефлексивный мир, тот, кто находится внутри процесса. Никакой бизнес не будет жить, что внаружи вложил. Вкладывать не надо, нужно отсюда. И все бизнесмены сегодняшние, не бизнесмены, а творцы, Джобсы, Гейтсы, они все внутри процесса, и это процветает, создается. Креатив нужен, а креатив – это твоя духовность. Другого нет креатива. Еще его нужно уметь внедрить, а для этого нужно создать умовы. Что такое Цукерберг? Это стиль американской жизни, это не человек. Это все американское, и сконцентрируется в этом. Потому что кто хочет что-то сделать, там имеет максимость это заработать. Начиная от президента и кончая самым последним, все процессы на того, чтобы ты создал свою идею, притворил в жизнь. Этим занимался, а потом, да, я почему, мне все заказы были московские, с Москвы, прочностью атомной станции я занимался, и заказчики были, одна из контор, которые там, три конторы было, которые атомными энергетикой занимались. А когда союз кончился, финансирование прекратилось, и это все было долго, это все колебался, деньги-то жить-то надо, и я перешел вот в громадскую деятельность, в смысле не деятельность, а в обществоведение начал выучать, разбираться, пошел во фронт, начал заниматься вот этими справами, начал заниматься антикризисным консультированием. Сейчас я антикризисный консультант. Откуда берется кризис и как его преодолеть? Поэтому я такой артикул вы не напишете за 2 дня. Это 10 лет надо писать. В 5-м году там, или в каком-то году брат мне сказал, ты что говоришь, напиши. И он профинансировался, чтобы я сидел дома. Первый трактат я написал, вот этот, тогда по-русски еще когда, там 6-й, 7-й год, не памятаю когда. И потом потихоньку это все докрыл, потом, почему у нас проблемы. И я разобрался со всем этим. Сейчас у меня и разобрано, и почему у нас так, почему у них так. Кое-что я тут написал. Но я ПС писал почти столько же, сколько этот трактат. Я первый раз его озвучил 17 соковика на конференции КХП, Консервативно-христианская партия Поздняка, которая была конференция 17-го, что тычется назвы артикула «Беларусь на вечность». Право было так. Действие на приконце лютого 27.02.18 мастак Олег Марочкин по телю мне, как порадится на конт мемориального знака достогодия БНР. А я как раз дописываю этот артикул, имел намер заехать до его порадиться по тексте, першесный накид, якого я ему уже показывал. Мастак рассказал про реализацию задумы Зенона Поздняка на конт мемориального каменя, показал вариант эскизаў і падтрымаў маю прапанову паставіць у назву гэты пазняковскі запавет нашчадкам. Беларусь навечна. Дзякуй, дарагі сябра Марачкін, за паглыбленне ў тэксты і ідэйнае кіраванне гэтым пісаннем. Для нармальнага чалавека цяжка прачытаць. Я когда это написал, это ж 5 раз выписывался по-разному этот текст. Это там слоган, этот лозунг, это этот. А когда я вышел на заповед нащадкам, я подпрыгнул до потолка, все повзял. Это мое. Я сказал, Марочка, ну сказал, я не претендую здесь ни на одно слово в этом тексте. Это все там идеи Поздняка, кого хотите. А вот это мое, говорю. Поздняковский заповед нащадкам белорусского языка. Вот что я написал в этих 500. Ну, он погодился. В чем тут проблема? Проблема не в этом писании. Я вам скажу, вы то ведаете, но когда я вам скажу, сразу заразумеете, в чем проблема? Я хочу это выдать. Хочу, чтобы Поздняк написал предмову. Но Поздняк ведает тексты, он сам сказал, что пусть Бурак там выступит и так далее. Но я пишу. Сейчас я вам прочитаю, вы заразумеете, что я пишу. Коли мы националисты, разумеем, бясспрэчную цывілізацыйную каштоўнасць беларускай нацыі, дык мы павінны несці гэта разуменне ў грамадства і сваімі справамі трансліраваць яго ў будучыню. Таму што нашыя справы можам ажыццяўляць толькі мы, у меру нашай духоўнасці, нашага мыслення, нашай адказнасці. Што, дарэчы, і робяць грамадскія актывісты нацыяналістычнай арыентацыі з Беларускага народнага фронту адраджэння, кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху салідарнасці разам, партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, інстытута беларускай гісторыі і культуры, мастаковскай творчай суполкі Пагоня і многія іншыя актывісты. Справ, якіх я канкрэтна не ведаю, але ж яны ёсць і мацуюць беларускую справу. І ўдзячнай памяцю нам будуць вольная Беларусь і беларуская адметнасць нашых нашчадкаў. Так, от это, тут што ты напісана, пішы, што хочаш. А от это, от в таком кантексте напісаць нельзя. Потому что я только показал, как... так, Пазняк скажет, выкинь вот это. Это скажет, выкинь вот это. Я сказал, не, или вы так, или я, а у меня есть как опубликовать. Мне не треба это ничего, я сам им даю гроши. Про Волковыс книжку, ну я у Петра взял, я знал, где найти. Про Волковыс книжку там выдали, там еще, я там, поэтому выдать мне тут $300 я найду.

0: Гісторыя сям'і Буракоў змешчана ў трэцім нумары мельніцкага гасцінца за 2017 год. У заканчэнні гісторыі Мячаслаў Бурак піша: «Наша роднасць стала для нас вышэй за нашыя нацыянальныя, рэлігійныя і цывілізацыйныя адрозненні. Яна стала для нас яднаючай каштоўнасцю, што вызначае наша прыцягненне адзін да аднаго і жывіць нашую жыццёвую сілу. А гэты падляшскі край праз еднасць выхадцоў з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі, спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глабалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». Мячаслаў Бурак, Менск, 2012, Алена Каверына, Брэст, 2017.
1: Таких удивительных людей, как батюшка Николай Евсенюк, и как его семья, и матушка Мария, очень мало. И я вспоминаю тот первый день, когда мы приехали просто взять справочку о том, что тут похоронены наши прадеды. Васильчук Софья, Васильчук Николай. До этого мы позвонили, что мы приедем с мужем в субботу, можно ли к вам зайти. Матушка нам рассказала, что зашла, оказывается, я одна, я уже этого не помню. А это значит, что я пришла по делу взять справочку и сразу уйти. Но матушка Мария и батюшка Николай очень настойчиво нас приглашали попить чаю вот за этим прекрасным белым столом. Мы говорим: батюшка, мы только возьмем справочку, тут оставим записочки и побежим. Мы ехали в Семены к нашей двоюродной сестре. А мы приехали с дождя, с холода, и мы ехали к сестре. Они нас напоили чаем, а мы брали справку для того, чтобы могли приехать наш 8 человек, чтобы все мы, у нас 4 брата, 3 сестры, но сейчас уже... У нас было, наверное, 3 брата, 2 сестры, взять справки, чтобы мы все могли бесплатно с визой приехать, взять по этой справке. И мы, значит, сказали как-то батюшке, что мы приедем на службу. Приехали брат из Москвы на эту службу, приехал мой сын из Бреста, мой сын из Москвы, племянники. Мы собрались 8 человек с этими визами наведать могилы наших бабушки, не бабушки и дедушки. После службы батюшка Николай говорит моему мужу, что он тебе, Саша, сказал:
2: «Зайдите к нам на чаек». На
1: там чаек. Матушка Мария приготовила чаек и запрошая вас на чаек на Харбату, Александру Михайловичу. Но мы постеснялись идти, мы пришли на службу просто помолиться, мы не планировали заходить в гости. Но опять же, они настолько убедительно, настойчиво приглашали, что мы не могли отказаться. И вы представьте мне, мы все 8 человек, как сегодня, опять пришли к бабушке, опять пришли к батюшке Николаю Овсянюку. Ну, поблагодарить мы уже согласились, в смысле, когда уже здесь побывали. Ну и познакомиться. И у нас такие остались впечатления, что не всегда получается даже своих родных так принять, как нас принимала матушка Мария и батюшка Николай. Всегда, когда мы приезжаем сюда, батюшка и матушка приглашают нам себе в дом. И некоторые из нашей семьи, для них этот дом стал еще более родным, чем для нас. То есть они сюда приходят за духовной помощью, за беседами. Еще могу сказать один секрет, что среди нас есть люди, которым очень трудно пойти к причастию и к исповеди пойти. А батюшка умеет сделать так, что они все-таки осмеливаются, понимают, как подойти к батюшке в храм, как пойти на исповедь. Мой сын впервые был у этого батюшка из Москвы вот, на причастии. Муж первый раз тоже отважился прийти именно к батюшке Николаю. Племянница Наталья. То есть зайти в храм не так просто, хотя они живут в Минске, в Бресте. Поэтому от меня большая благодарность батюшке Николаю, что мои близкие, родные, сын, муж, племянники, ну, проявили, ну, как сказать, смелость и смирение прийти на исповедь и на причастие к батюшке. Специально по нашей просьбе был отслужен молебен у иконы «Неупиваемая чаша». За все встречи большое спасибо батюшке Николаю Овсянюку из Чарной церкви и матушке Марии, которая духовно поддерживают, воспитывают, укрепляют нас. Спасибо.
3: Так вот, про батюшку рассказать. Я хочу про батюшку сказать, про духовность вот эту, что он одуховолен, он любовью к ближнему. Вот что самое главное. И это оно сидит. А это только внутри. Это ты не наберешь никакими культурами, никакими этим. Это внутренний дух человека. Духовно выбранные люди. Потому что простые люди мир духовному не могут воспринять. Бог-то всем дает благодать свою. А воспринять ее простой человек не может, потому что ему некогда. Ему нужно косить, рубить, есть и пить и так далее, и так далее. А духовно избранные люди, они могут воспринимать то, что Бог дает, и транслировать это в житё, передавать простым людям. И тот, кто хочет, тот, кто придет в церковь, тот, кто придет вместо духовного общения, тот переймет духовное и возрастет и духовно, и материально. Вот. А чтобы воспринять, взять духовное, надо проявлять инициативу, чтобы проявить свою духовность. Хотел сказать про эти, что батюшка помог конкретно нам. Да, он нам помог найти фамилию, имя Илюхевича, да, Илюхевича, которого мы знаем, познакомил нас в градиску с Тминским, показал нам день смерти деда Миколая, не говорю уже про надгробие, благодаря опеке батюшки, и, конечно, ежедневное, постоянное молитвенное опекование нашей семьей. Батюшка молится по нашим запискам ежедневно. Мне хочется сказать так, что дякуючи батюшке возрастает наша духовность, а наша духовность возрастает, и мы возрастаем в жизненной силе. Наша жизнь материальная, реальная, простая, делается сильнее. Поэтому дякую, батюшка, вам за служение ваше, которое мы посильно можем воспринять. Суть состоит в том, что сегодня жизнь будет строиться только тогда, когда мы можем воспринимать духовное. И оно вышло уже. Жизнь 200 лет назад была, командовали те, которые имели материальную возможность командовать. Потом в индустриальный период те, которые были интеллектуально выше. А сегодня жизнь определяется теми, кто духовно выше и может свою духовность загнать в реальную жизнь. И вот к этим людям, я хочу связать к этому, принадлежат духовно избранные, такие, как отец Николай, и такие, как Дорофей Фионик. Поэтому мы и сошлись. Значит, какие большие дела, которые лёсовызначальные для роста нашей духовности? Потому что если мы не будем опираться на наши корени, если мы их не раскопаем, если мы белорусы не захочем белорусами зваться, то завалится вся эта Беларусь, а Беларусь завалится, тогда и нас, белорусов, не будет. Мы превратимся в поляков, а те, той край, превратится в русских. Потому что наши уже дети, тех, которые живут в Москве, они уже русские. Дети наших, которые здесь живут, уже поляки. А это белорусские же корни все. Вот. Поэтому нам треба, чтобы была Беларусь, а мы как раз говорили по-белорусски. Вот.

Героями сегодняшней встречи у серии «Спадля с шародом» была семья Бураков, яким, будучи неде у Москве, Петербургу, Лондоне, Менску, Тиберости, захотелось ошукать своих подляжских корнев. С Аленой Каверыной и Мячеславом Бураком мы сустрелись у Черной Церковной, у гостинным доме айца Миколая Овсенюка и его матушки Марии. Передачу подрыхтовала Валя Лаевская.

Это была программа Indamix. Я, DJ Ricky, миксовал для вас музыку House, Soul, Disco, The Funk. Дякую за совместный вечер и каждый момент, когда музыка объединяет нас без слов. Я вертаюся с новым сетом про тиждень, а вы тримайте этот рифм до наступной субботы. DJ Ricky, запрошаю про тиждень.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от DJ Ricky. In the mix.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!